0: подскажете?
1: Чего?
0: Мне бы вот билет.
1: Да?
0: На выход.
1: Выход куда?
0: К спасению.
2: Спускаешься вниз, затем направо. И главное, глубоко спускайся. Как надо. И направо, направо. Там пройдешь, мне пацаны рассказали.
0: А налево, если свернуть?
2: Налево пойдешь, сюда вернешься. Отсюда отправить тебя прямиком, сам знаешь, куда.

0: Евхаристия на оружейном штыке.
1: Так, кто идет? Так, кто идет вам?
2: Мочу не сдался.